0: тэрбэг батнаран бэр баран рэгхтэн нэгэд хэрхтэн борэн батан бэчат голэхат тахтаадэнлэ тав табэн жанар хэрэлаттон табэн чоэ дэру
1: үсэрна
0: борэбэн чурба мэй яхтэ горэбэн бэчо умрэбэн кэтэн лэнчэн чугунлору хантэдой
1: Hongsorul tuju ubur dal duren
0: kevan naran jadikan adu itu itu cengang loh kajian selalu ada sambutan harbal.